Ты все уже чем мой, мало уже чем мой вайб. Gang bang drive by, не без секунд май. Твои балансы, овощи твердый хайп. 10 годы на твердый.